68-го года, с момента создания Deep Purple. Это 5 музыкантов, делающих одно рок-дело, скажу так. Но за годы существования частью коллектива были 14 музыкантов, и только барабанщик Иэн Пейс оставался неизменным. Есть такой факт. В столице 3 часа 20 минут. Кто куда, то-то кутуни и блестящие приближаются к нам на Ретро-ФМ.

0: По дороге в эти выходные, на этой неделе, 16 июля, мы поздравляли с днем рождения актрису, певицу, звезду гремлинов Фиби Кейтс. С днем рождения. Угадайте одной попытки, кто сейчас музыкально впереди на подходе, наверное. Ну, уверен, догадались, еще раньше Фиби услышим. Лоу бега, такие планы. В столице 3 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

Должен был быть упор на слово «не подойду», они сами справятся. Вот сейчас на глаза попалась новость про паразитов, клещей. У них очередная новинка. Есть новые нано-версии, скажу так. Их очень сложно разглядеть, и при этом они такие же опасные, как и крупные. Такие очень, не очень новости. Давайте будем внимательнее. В столице 3 часа 50 минут. Крис Дебург и Смоки совсем скоро присоединятся к нам на Retro FM. Всем практически доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Так, что это за нахлынувшее желание все стянуть себя? Музыкальная Джо Кокера. Магия, что ли, как вариант действует. Ну, по крайней мере, дресс-код сегодня вполне может быть свободный, комфортный, пижамно-уютный, скажу и так. Почему нет, если выходные позволяют серьезно и как-то по-деловому не наряжаться? Всем отличной субботы, отличного отдыха, разумеется, в такой же музыкальной компании Retro FM. Дубы колдуны и Backstreet Boys скоро к нам присоединятся. Ожидаем. Столица, 4 часа 20 минут.

0: Когда-то давно, именно на 22-й церемонии вручения наград Грэмми в 80-м году, эта композиция взяла статуэтку в номинации «Лучшая запись в стиле диско». Но интересно не это, а то, что песня является единственной победившей в этой номинации вообще. Как так? Что за дела? Все просто. Просто номинацию ввели, упразднили в один и тот же год на фоне антидискового бунта. Было и такое. В столице 4 часа 36 практически минут. Несколько минут наших с вами ожиданий. Услышим Бонни Тайлер на
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Место, локалокация, где ученые впервые нашли планету, которая выглядит как настоящая вторая Земля, находится в 48 световых годах от нас. По новым данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет. Не нашли, возможно, именно пока. Физически это расстояние 454 триллиона километров. Нехило. На выходные шустренько слетать туда-обратно не выйдет. Столица 4 часа 49 минут. С целью музыкально зафиналить этот час к нам на Retro FM выдвинулись Sound Circle и Самоцветы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

столице 5 часов 20 минут. Подмосковные пираты. Неожиданно. Уже проснулись или как? Вопрос. Просто только что посмотрел на список отмечательно-замечательных событий, которые празднуются сегодня. И вот сегодня день подмосковного пирата. Неофициальный праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу июля. Ну, в этом, получается, 18 июля сегодня. Инициатива зародилась в городе Пушкино, где компания энтузиастов ежегодно устраивает заплывы в костюмах по реке Серебрянке, поздравляя отдыхающих на берегу и угощая детей сладостями. Ну, если что, будьте в курсе. Ну, а музыкально на нас держат курс в нашу сторону на RetroFM команда Joy и Mirage.

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Некоторых из нас вполне могут подкосить недозревшие или перезревшие фрукты. Многие скептически относятся к спелости арбузов в июле. Но тут специалисты заверяют, ешьте, не бойтесь. Есть много скороспелых сортов, вот к ним можно приглядываться смело. Как определять, вот тут не подсказывает. В столице 5 часов 35 практически минут. На Ретро-ФМ приближаются Стинг и Ля Буш.

0: Говорят, накапливается только усталость, и даже наша перевыспанность не сулит ничем хорошим. Ну, по крайней мере, просто выспаться по стандарту, поставить себе такую цель, задачу и достичь ее вполне можно попытаться сегодня-завтра на выходных. Но в любом случае не вредим себе, насколько это возможно. Даем восстановиться, восстанавливаемся. В столице 5 часов 49 минут. Это Ретро FM, это Мадонна до финала этого часа.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: для космических путешествий, каких-либо эта история от команды «Зодиак», но вполне подходящая такая песня-мелодия. Правда, для путешествия длительностью 48 световых лет или 454 триллиона километров нужно что-нибудь еще подобрать для разнообразия, скажу так. А так, на таком именно расстоянии от нашей планеты ученые давеча недавно нашли похожую Землю. По данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет. Возможно, пока. В столице 6 часов 21 минута. К нам на Ретро-ФМ приближаются веселые ребята и Том Джонс.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вечеринка.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро FM.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554 20.

0: вопросом времени задается Сандра на Ретро-ФМ. Есть общая такая дилемма. Вроде и спешить не нужно, потому что в спешке можно наделать ошибок. Но, с другой стороны, возможно, и более глобальные ошибки, если не поспешить. Все как-то определенно, неопределенно. Ладно, пофилософствовали с вами далее. Далее навстречу команде Санкт-Петербург на Ретро-ФМ, столице, 6 часов 35 минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

британцы и Рейджа на Ретро-ФМ. В середине 90-х ребята поэкспериментировали с дополненной реальностью, сняли видеоклип на эту историю с использованием передовых на тот момент компьютерных технологий. Позже видеоклип стал основой для интернет-мема. На минуточку. В столице 6 часов 49 минут. До финала этого часа услышим на Ретро-ФМ Рикардо Фоли и Игоря Иванова.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно: ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

ветер, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную осень.

0: Daddy Cool, как был, таким и остается. 76-го года. Bonnie M с момента выхода истории как вели, так и продолжает вести наблюдение. Клевый, клевый. Трек, слово, был записан случайно, как студийный эксперимент. Такие дела. В столице 7 часов 20 минут. Понятное дело, только проверенные временем истории для нас и с нами на RetroFM. Скоро услышим команду Браво.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: вроде обычная суббота, но если присмотреться повнимательнее, то очень даже праздничная. Сегодня 18 июля, например, отмечается День счастливого человека, День идеальной семьи, День голубых глаз, День подмосковного пирата. Праздник огурца в Суздале, главный летний гастрономический праздник города, но его, похоже, в этом году будут там отмечать 1-2 августа. Поэтому прежде чем выдвигаться туда, лучше уточните. Точная же столичная, 7:35. Кто куда, Мэйвуд и доктор Албан приближаются к нам на Ретрифе.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Или, может, что-то путаю, так говорится, про мечты. Ну, похоже, кому-то пора идти отсыпаться, а кому-то, конечно, счастливо оставаться. Через 11 минут, ровно 8 по Москве, сразу после Gypsy Kings и их зажигательной Бомбалейла. Встречайте Руслана Романова на Ретро FM. Все, я побежал, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.

0: и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
1: Надо полагать, что не все ребята вашего или вашего двора встают по субботам с позаранку, но постепенно, с каждой минутой, все больше тех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем, готов нам подпеть и потанцевать. Прекрасный солнечный выходной хорошо бы дополнить еще любимыми композициями. Кроме того, друзья, и полезной информации у нас для вас предостаточно. Я, Руслан Романов, с этого часа с вами. Всем желаю доброго утра и предлагаю первым делом узнать гороскоп на день сегодняшний. Доброе утро.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Суббота, 18 июля. На календаре отличный день для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Лунная дорожка – это, безусловно, хорошо, но вот солнечные проспекты, а еще бульвары, парки, скверы – сегодня все это куда актуальнее, друзья. Погода шепчет и располагает к разного рода прогулкам и приятному времяпрепровождению на открытом воздухе. Не сомневаюсь, что этой возможностью сегодня вы воспользуетесь, не прекращая при этом воспроизведение, соответственно, и прослушивание любимой музыки на Retro FM. Все технические возможности для этого имеются. 8.19, точное столичное. Еще раз доброго утра всем. Я Руслан Романов. Первую половину этого дня проведу с удовольствием с вами. Впереди Гаррет Гейтс. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: очень хочется верить, что сегодня и попутешествовать в отличной компании, и спеть дружно любимую песню, ну или хотя бы просто услышать ее на Ретро-ФМ, все это доступно для вас и непременно будет реализовано. Мы, в свою очередь, любимые композиции вам гарантируем, так что делайте громче и не переключайтесь ни в коем случае. На Ретро-ФМ первый на сегодня информационный выпуск с Маратом Бикметовым. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины. А уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 субъекте, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров. В конце июня, начале июля продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года. А среди городов самый сильный рост показал Санкт-Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2.5 раза. В лидерах также оказались Волгоград и Москва. По словам экспертов, большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жаркая погода. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, хотя ее хватит только на 4 дня. При этом заметного похолодания ждать не стоит, температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, тогда как завтра и в понедельник воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: Думается мне, что этот ритм и мелодия многих не оставляют равнодушными, а дуэт «Таван» мог бы так играть, ну, практически бесконечно. Однако наш эфир предполагает музыкальное разнообразие, а значит, будем двигаться далее. 8.35, столица. Приветствую всех, кто проснулся и к нам присоединился. Через несколько минут услышим Евгения Белоусова на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
6: Ретро-ФМ.

0: Это Headway на Retro FM про лайф, или же она же наша жизнь, которая зачастую набирает такой ритм, что успеть все запланированное не представляется возможным, и уж тем более уделить время каким-то простым и приятным вещам, как, ну, элементарно расслабиться и музыку любимую послушать. В этой связи есть отличное решение — новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Скачивайте, запускайте и слушайте Retro FM в любой удобный момент, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 12+.
5: Mm-hmm.

0: Вновь присоединившимся, пламенный привет. Мы тут с наведением говорим до встречи и улыбаемся новому дню. Выходному, что характерно. Надеюсь, что и для вас, друзья, он таковым является. 9 часов 6 минут в Москве. Я Руслан Романов. Прямо сейчас предлагаю вашему вниманию гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 18 июля. Отличный день для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным, во внутреннем пространстве к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости, помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: невольно возникает ощущение, что для происхождения того или иного артиста то место, где он родился и вырос, накладывает, в свою очередь, и отпечаток на музыку, им созданную и исполняемую, соответственно. Рафаэла Карра из солнечной Италии дарит нам соответствующего характера и произведения, которые мы с удовольствием слушаем регулярно на Ретро-ФМ. 9 часов 19 минут в Москве. Впереди у нас високосный год через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия». С 26 по 28 августа в Казань-экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru. 0+.
15: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
16: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
17: Категория 18+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
17: 12+.
18: RetroFM.

0: Как утверждают некоторые источники, эту песню прекрасную ирландский музыкант Крис де Бург посвятил своей супруге Диане и при этом сетовал на то, что большинство мужчин даже примерно не могут вспомнить, какой наряд был на их избранницах при той самой первой судьбоносной встрече. Да, есть там о чем задуматься, конечно же. Ну а так вот очень удобно, мне кажется. Песню написал, и уже точно не забудешь, что леди была в красном в данном случае. Еще больше музыкальных историй далее в нашем эфире «Столица половина десятого». Ну а прямо сейчас новости с Маратом Бикметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Согласно ему, железнодорожные перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за сдачу билетов. По новым правилам, эта комиссия не должна превышать 10% от стоимости проездного. Главная цель – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. Новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит билетов в кассах. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Обновленные данные сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Проводимые работы контролирует Роспотребнадзор. Кроме того, специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. 917 человек удалили с единого госэкзамена 2026 без права пересдачи в течение года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использование средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество, 915 человек. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июля. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по выбору. В России стартует новый футбольный сезон. Сегодня вечером в матче за Суперкубок встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. «Зенит», напомню, получил право сыграть в матче за Суперкубок как победителя российской премьер-лиги. В прошлом сезоне команда в 11 раз стала чемпионом страны. Ну а «Спартак» выиграл Кубок России. В финале этого турнира красно-белые победили «Краснодар» 4-3 по пенальти. Больше половины россиян считают себя трудоголиками, выяснили социологи. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. Согласно исследованию, 72% опрошенных признали, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий испытывает тревогу без работы, а около трети россиян заявили о неспособности полноценно отдыхать. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как серьезную проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревога, отсутствие полноценного отдыха. Конца выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: По обыкновению только лучшие хиты, проверенные временем, звучат на Ретро-ФМ. Та музыка, которую мы прекрасно знаем, слушаем, любим. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как зажигались эти звезды? Как создавались легендарные хиты? Премьера на Ретро-ФМ, программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, а также ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссии и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Фавиля с хитом Dance With Me. Полагаю, перевод тут не требуется, все очевидно. Танцуйте с нами, танцуйте лучше нас, дополню от себя. По-моему, и времени, и любимой музыки для практики в этом направлении у нас предостаточно. И вот буквально через несколько минут к нашему музыкальному марафону присоединится команда «Мираж». Не пропустите, в Москве 9:49.
1: Реклама.

0: на суточно ровно. 6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вот такой изысканный комплимент для милых дам, оформленный музыкально, дарит группа «Белый орел». И утро от этого становится только прекраснее, не так ли? Да и вообще, что не песня, то шедевр в нашем эфире. Так однажды, настроившись на ретро-ФМ, потом уже не остановиться, потому что нельзя быть на свете прекрасной такой радиостанцией. Да можно, что уж там.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 18 июля, на календаре отличный денек для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса намного важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: надо признать, друзья, что лето самого правильного цвета мы сегодня наблюдаем, по крайней мере, в столичном регионе. Можно сказать, эталонные оттенки, все они вот здесь, за окном. И цвета солнца, и неба, ну и, конечно же, зелень, без нее мы тоже никуда. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения в эту субботу, ну и вообще желаю, чтобы все ваши планы реализовались в наступивший уикенд. В Москве уже 10 часов и 18 минут. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Первую половину этого дня с удовольствием с вами в прямом эфире. Из музыки далее Кристина Агилера и Maroon 5. Все это вместе в одном музыкальном шедевре у нас уже через несколько минут. Просыпайтесь с удовольствием в нашей компании. Не переключайтесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. «Хавейл FC-Mix» с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. «Хавейл Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей «Хавейл FC-Mix» 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пао «Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
13: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте.

0: маме это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Вот и мы на многое готовы, лишь бы все наши слушатели улыбались и чувствовали себя комфортно. Ретро-ФМ рядом с вами днем или ночью, в будни и на выходных. Транслируем только позитивные эмоции и дарим лучший аккомпанемент. Всех еще раз приветствую. Прямо сейчас новости с Маратом Бикметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины, а уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около трети при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% никогда не слышали о детских картах. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям, так почти две трети опрошенных выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц, а каждый десятый менее 500 рублей. Женский фестиваль спорта пройдет сегодня в столичном парке искусств «Музеон». В рамках проекта «Лето» в Москве его организует городской департамент спорта. Посетительниц ждут групповые тренировки, лекции, мастер-классы и не только. При этом для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей. Ну а вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. После фиксации рекорда самый большой чак-чак смогут попробовать все желающие. В конце выпуска курса валют на выходные и ближайший понедельник: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. А я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Для вашего вдохновения, воодушевления звучит вот эта необыкновенная красоты мелодия, исполненная шведским коллективом Secret Service. Кстати говоря, вышла композиция на 6-м по счету студийном альбоме группы в 1987 году. На часах в столице 10:37. Из музыки совсем скоро Александр Розенбаум и группа Bonnie M обеспечит нам прекрасный аккомпанемент для новых подвигов и свершений. Не переключайтесь.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Реклама.

0: Автостар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: в продаже. Ограничение
1: 6+. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: столице уже 10 часов и 48 минут. Полагаю, что это является основанием сказать, что субботнее утро уже практически состоялось. И в данном случае под лучшую музыку, проверенную временем. Группа Яки Да с нами в продолжении этого часа. Скоро услышим команду Foreigner и Льва Лещенко буквально через несколько минут. Рад всех приветствовать.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: Круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Но на самом-то деле почувствовать себя не просто позитивно, а даже как-то, знаете ли, необыкновенно прекрасно, если не сказать по-королевски, вот с отсылкой, конечно же, на эту песню группы «Абба», может каждый, нужно всего лишь настроиться на ретро-ФМ, услышать любимую музыку и понять, что жизнь, она прекрасна. 11 часов 20 минут в Москве. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать и сообщить, что любимые композиции наполняют наш эфир круглосуточно. Далее Глен Медейрос и Валерий Сюткин на ретро-ФМ. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Роксет. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани +21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorex.com.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Регулярно в нашем эфире случаются неожиданные и интересные рандеву, ведь каждое воскресенье в 13.00 на Ретро FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM, и если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00, скучно не будет.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
13: RetroFM

0: останавливаться на достигнутом мы явно не собираемся и пойдем-таки дальше вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Искренне надеюсь, друзья, что наши с вами планы и приоритеты, так сказать, совпадают. 11:49, точное столичное время. Через пару минут в нашем эфире Сиси Кетч и группа Смоки. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Полдень в российской столице. Далее группа Dire Straits, Руки вверх и Modern Talking через пару мгновений на Retro FM.
1: Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В кинотеатре «Пионер» открывается фестиваль «Женщины в кино». Он посвящен творчеству женщин-режиссеров и их героиням. В программе три французские премьеры из Канн, российская картина «Комнатное растение» и отреставрированная версия советской комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем». Сегодня смотрите драму Алис Винокур «Воспоминания о Париже». Мия оказывается в эпицентре нападения на парижское бистро, а спустя три месяца она хочет восстановить события того вечера. Начало показа в 8 вечера. В театре Моссовета дают новую версию «Трех мушкетеров» в формате музыкального шоу. Режиссер Евгений Марчелли называет постановку драматическим концертом. История раскрывается через 20 вокальных и танцевальных номеров из мюзикла Максима Дунаевского. Драматургической основой послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия в романе «Дюма отца» — история с подвесками, подаренными королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бекингему. Начало в 7 часов вечера. Сразу 15 новых экспозиций современного искусства открылись в арт-платформе «Куб». Центральный проект — групповая выставка «Бесконечное новое». Молодые художники размышляют о том, что значит быть новым в эпоху, когда изображение генерируется быстрее, чем мы его успеваем осмыслить. Еще одна выставка — «Диалог». В центре внимания художников живопись как пространство исследования. Их работы не стремятся к единому высказыванию, напротив, они демонстрируют многообразие форм живописи. В музее-заповеднике Царицына продолжается фестиваль «Дачная Царицына». В этом году он посвящен теме добрососедства. В эти выходные гостей ждут зарядки, спектакли, концерты, творческие занятия и семейные программы под открытым небом. Сегодня выступит Григорий Гладков с программой «Пластилиновая ворона». Вечером покажут спектакль «Три урока русской словесности», а затем состоится концерт «Вход свободный». Ну а в парке искусств «Музеон» сегодня женский фестиваль спорта. В течение дня пройдут тренировки, лекции, встречи со специалистами. В программе больше трех десятков бесплатных занятий, включая йогу, растяжку, зумбо, джампинг и другие форматы тренировок, а также открытые дискуссии о здоровье, питании и активном образе жизни. Для семей с детьми организуют отдельную зону с играми, спортивными активностями и анимацией. Вечером фестиваль в парке «Музеон» завершится большим концертом. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Red.

0: Смотрю, друзья, в окошко из уютной студии Ретро-ФМ и понимаю, что все-таки, как ни крути, а лето тоже время чудес. Один только отпуск, чего стоит, к которому все готовятся основательно, ждут его с нетерпением. Ну а про круиз Ретро-ФМ 2026, который, о чудо, стартовал сегодня, и говорить нечего. С 18 по 28 июля победителей игры ждет невероятное путешествие в Грецию, где они проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: ТТС. Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: Лето
1: и ретро-ФМ.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: столице 12:35. Рад приветствовать всех, кто настроен на лучшую музыку и на ретро-ФМ соответственно. Приятного аппетита, вот так неожиданно для всех тех, кто уже приступил к обеденной трапезе. Впереди коллективы Зодиака и Village People. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки RetroFM.
10: 12+.

0: Итак, друзья, в столице 12 часов 47 минут. Видимо, пришел момент, когда я вынужден откланяться и пожелать вам прекрасных выходных. Ведь каких-то 10 с небольшим минут остается у нас до старта программы «Ю» на Ретро-ФМ. Это новый познавательный проект, в котором вы узнаете много захватывающих подробностей о звездах музыкального Олимпа. Как все начиналось, как создавались легендарные хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Вы услышите самые известные хиты и, что характерно и немаловажно, уникальные, редкие треки любимых исполнителей. Скажу вам по секретику, сегодня речь пойдет о группе Roxette. Программа «Ю» каждую субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите. Всем хорошего настроения и удачи.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на туту, только +6.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
9: Ретро-ФМ.

0: В Москве 13 часов. Давайте начнем программу «Ю» и обязательно узнаем кое-что интересное про любимых артистов.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Это наша очередная долгожданная субботняя встреча. Здесь про музыку и про тех, без кого бы ее не было. Сегодня за музыкальными впечатлениями отправимся на скандинавский полуостров, а именно в Швецию. Расскажу про легендарный коллектив, который так же, как и все участники программы «Ю», стал частью саундтрека нашей с вами жизни. И хотя в составе группы этой бывало разное количество музыкантов, но по большому счету Roxette — это дуэт, существовавший благодаря талантам двух замечательных артистов — это Пер Гессле и Мари Фредриксон. Roxette не просто коммерчески успешный проект. Это настоящее культурное явление, которое сильно повлияло на представление о европейской музыке. До их появления в конце 80-х Швеция ассоциировалась исключительно с квартетом Абба, о которой, кстати, я уже рассказывал в программе «Ю». Но Мари и Пер также смогли подарить миру музыкальные шедевры, сопоставимые по масштабу легендарной четверки. Они создали уникальный узнаваемый музыкальный почерк, такой сплав мощного эмоционального женского вокала, драйвовых гитарных рифов, безупречных аранжировок и, конечно, гениальных запоминающихся мелодий. Под их треки, включая красивые баллады, грустили, влюблялись и подзаряжались эмоционально, и на самом деле продолжают делать это и сейчас, в том числе благодаря тому, что музыка Roxette регулярно звучит в эфире Ретро-ФМ. Сегодня мы вспомним, как все начиналось, как зарождался легендарный дуэт, будут интересные истории, связанные в том числе и с песнями, и, конечно, сама музыка с неповторимым драйвом и особой атмосферой. Начнем с одного очень мощного хита, с которым у многих ассоциируется группа Roxette. Эта песня вышла, когда коллектив находился на пике популярности в начале 90-х, а если точнее, в 92-м году. Композиция «How Do You Do» вошла в состав альбома «Туризм» и сегодня станет первой, которую мы услышим в программе «Ю».

0: Одна из визитных карточек группы Roxette. Культовая, невероятно жизнерадостная песня «How do you do?». Кстати, для раскрутки этого хита был использован один очень эффективный способ. Видео с этой песней транслировалось во время чемпионата Европы по футболу в Швеции в 92-м году, что обеспечило мгновенную узнаваемость у миллионов людей.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас легендарный шведский дуэт группа Roxette. Вот сейчас нам с вами кажется, что их успех был неминуем, но в середине 80-х все не казалось таким очевидным. В те годы один из будущих участников и автор песен Пер Гесли уже был довольно известным музыкантом и солистом группы Юлена Тиде по нашему «Золотые времена». Мари Фредриксен тоже не была новичком в музыке, она развивала успешную сольную карьеру. Давайте послушаем, как звучали по отдельности будущие Roxette. Вот это известный в Швеции хит, песня Пера Гесли в составе той самой группы Юлена Тиде.

«Сомматида» по-нашему «Летнее время» в исполнении Пьера Гесли. А вот так сольно звучала Мари Фредриксон до того, как она стала частью легендарного дуэта «Роксет».

Песня называется «Эню Дофта Шалек». «Все еще пахнет любовью». Наверное, важным фактором для их объединения стало то, что оба они жили и репетировали в одном городе – Хальмстад. Для Пера это был родной город, Мари переехал туда на учебу в музыкальный колледж. В общем, получилось так, что они репетировали в одном месте и часто общались, но решение о создании дуэта появилось далеко не сразу. Здесь главную роль сыграла уже звукозаписывающая компания, менеджмент, который посчитал, что мелодичные песни Пера Гесли в сочетании с мощным, пронзительным вокалом Мари Фредриксен – это идеальная формула для международного успеха. Сами музыканты долго сомневались и опасались потерять индивидуальность, но, как мы теперь понимаем, напрасно. Кстати, название коллектива «Роксет» было позаимствовано из песни британской группы «Доктор Feel Good». Вот из этой.

В общем, получается, что Роксет — это имя девушки из песни. Ну а дебютной композицией наших главных героев стала работа, которую Пер изначально написал для другой исполнительницы, но та от нее отказалась. Интересно, что эта песня изначально была на шведском языке. Она называлась «Сватаглас» — «Темные очки». Вот так она звучала в исполнении самого Пера Гесли.

Кстати, эта версия никогда не выходила официально. В английской версии и с другой аранжировкой песня зазвучала совершенно по-новому. Она получила название «Never Ending Love» — «Бесконечная любовь». Именно этот трек в 86-м году дал понять музыкантам из Roxette, что они находятся на правильном пути. Сейчас мы, по сути, послушаем песню, благодаря которой и появился легендарный шведский дуэт. В программе «Ю», не побоюсь этого слова, исторический дебютный трек под названием «Never Ending Love».

0: Never Ending Love от группы Roxette. Это была искра, из которой вскоре разгорелось настоящее пламя мировой популярности. Интересно, что звукозаписывающая компания изначально сильно сомневалась, выпуская их дебютный сингл, поэтому первый тираж вышел даже без фотографий участников на обложке. Были опасения, что возможный провал дуэта может навредить успешным сольным карьерам Мари и Пера. Но песня мгновенно взлетела на верхние строчки хит-парада в Швеции в 1986 году.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ о шведском дуэте, который покорил мир. Да, сегодня речь о группе Roxette. Предыдущая песня «Neverending Love» вошла в состав их дебютного альбома под названием «Pearls of Passion». Эта пластинка имела большой успех, но успех этот ограничивался только Швецией. В 1988 году вышел их второй альбом «Look Sharp». «Смотри в оба». Кстати, именно благодаря этой пластинке мы познакомились, например, с невероятной балладой «Listen to your heart»,

Но основную роль в мировом успехе группы Roxette сыграла другая песня с этого же альбома. Судьбу дуэта решил невероятный случай. Причем слово «случай» здесь ключевое. Главную роль в этом важном историческом эпизоде исполнил самый обычный американский студент по имени Дин Кушман. В 1988 году он приехал в Швецию на учебу по обмену и успел оценить песни наших сегодняшних героев. В общем, на родину, в Америку, Дин вернулся не только с новыми впечатлениями, но и с диском «Look Sharp». Затем он принес этот диск на одну из радиостанций в городе Миннеаполис в Америке и попросил поставить песню в программе по заявкам. Спустя какое-то время диджеи все-таки обратили внимание и поставили в эфир песню «The Look», которая моментально заинтересовала американских слушателей и вскоре уже звучала на многих радиостанциях по всей стране. То есть без затрат на масштабную рекламную кампанию «The Look» моментально взлетела на самую первую строчку престижного американского чарта Billboard Hot 100. Давайте прямо сейчас послушаем ту самую легендарную композицию, которая, по сути, обеспечила группе Roxette мировую славу.

0: «The Look» — песня, которая сделала группу «Roxette» мировыми суперзвездами. Кстати, интересно, что появилась она практически случайно, когда Пьер Гесли осваивал новый синтезатор и в процессе уловил интересное звучание. К тому же текст композиции во многом бессмысленный набор слов, который должен был быть временным, но в итоге решили оставить все как есть. «Walking like a man, hitting like a hammer». «Ходит как мужчина, пьет как молоток» в переводе. Правда, в некоторых художественных переводах говорится «идет уверенной мужской походкой», «разит наповал, словно молот».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня вспоминаем шведский дуэт «Roxette». Понимая, что невозможно вместить в одну программу все песни и все истории, связанные с легендарным коллективом, сейчас предлагаю небольшой блиц по самому коммерчески успешному третьему альбому «Joyride» 91 года с тиражом около 11 миллионов копий. Веселая прогулка или поездка по-нашему. Мы с вами как раз тоже пробежимся по главным песням. Главный трек «Joyride» появился благодаря семейной записке. Жена Пьера Гесли оставила ему на столе послание «Привет, дуралей, я люблю тебя». По-английски это «Hello, you fool, I love you». Именно эти слова превратились в знаменитую строчку из песни.

Кстати, название «Joyride» Пьер одолжил у легендарного Пола Маккартни, который однажды так описал процесс совместного написания песен с Джоном Ленноном — «Joyride». Также на пластинке «Joyride» есть очень пронзительная песня «Fading like a flower» — «Увидаю словно цветок», которая изначально задумывалась как динамичная гитарная композиция, но во время записи в студии превратилась в мощнейшую фортепианную балладу.

Ну, завершим наш обзор пластинки Joy Ride 91 года песней «Spending My Time». Кстати, это первая композиция группы Roxette, на которую я в свое время обратил внимание в 97 году. Однокурсник дал послушать диск с их песнями, который я, конечно, сразу же перекатал на кассету на всякий случай. Давайте послушаем ее целиком в программе You «Spending My Time». Коротаю время или коротаю дни. What

0: Интересно, что в разгар продвижения песни «Spending My Time» в конце 91 года американское отделение звукозаписывающего лейбла внезапно сменило руководство и уволило всю команду, которая занималась группой Roxette. В итоге вот эта песня осталась в США без поддержки, что, собственно говоря, никак не помешало завоевать сердца многих слушателей по всему миру.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
13: 12+.
12: Как зажигались звезды, как создавались хиты.
14: Программа
12: с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
15: Итак, продолжаю рассказ о талантливых людях. Сегодня это шведский дуэт Roxette. И сейчас немного о том, какие артисты и песни, скажу аккуратно, возможно, вдохновляли Пьера Гесли при написании аранжировок для своих песен. Я ни в коем случае не намекаю на плагиат ни на какой, потому что если увлечься, то вообще можно дойти до того, что все композиторы этим грешат, потому что используют одни и те же 7 нот. В общем, не до такой степени, но все же. Иногда интересно наблюдать и слышать общее у разных артистов. Не знаю, как вам, а мне, например, песня Dangerous группы Roxette, ну, как минимум, своим настроением напомнила один очень известный хит. Сначала давайте послушаем Roxette.

Конечно, это Майкл Джексон. Как я и сказал, не будем увлекаться, но все-таки проведем, пожалуй, еще одно сравнение. Для этого давайте вспомним одну очень известную австралийскую группу.

Это коллектив Savage Garden и песня 96-го года «I Want You». А в 2001 году, когда у группы Roxette вышел альбом «Room Service», многие музыкальные критики и любители музыки обратили внимание на то, как звучит песня «The Center of the Heart» с этой пластинки. Давайте послушаем композицию и составим свое мнение по поводу того, насколько она местами похожа или не похожа по звучанию на группу Savage Garden. Итак, в программе «You» Roxette «The Center of the Heart».

0: один из самых мощных хитов группы Roxette «The Center of the Heart». Интересно, что первая демо-версия песни была записана еще в 97 году. Но тогда были вопросы к аранжировке, и она на какое-то время легла в стол. Как мы понимаем теперь, решение это было верным. В 2001 году композиция приятно удивила нас своим звучанием.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Рассказывая про группу Roxette, конечно, невозможно обойти стороной песню, которая навсегда вписана в мировую поп-культуру и к тому же прочно ассоциируется с романтичным кинематографом. Конечно, речь идет о красивой балладе «It must have been love». Должно быть, это была любовь. Интересно, что изначально эта композиция совсем не предназначалась для голливудского кино и вообще ни для какого другого кино. Пьер Гесли написал ее в 87 году как «красивый рождественский сингл». Оригинальное полное название трека тогда звучало как «It must have been love, Christmas for the broken-hearted», то есть добавлялось еще про Рождество и разбитые сердца. Песня имела успех в Швеции, но не более того. Однако в судьбу трека вмешался его величество случай. В 90-м году кинокомпания Touchstone Pictures предложила Пьеру Гесли написать песню для романтической комедии «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. А поскольку из-за плотного гастрольного графика абсолютно не было времени, Пьер предложил уже записанную рождественскую балладу, немного скорректировав текст и аранжировку. Например, в изначальном варианте была вот такая строчка со словами «A hard Christmas day» — «Тяжелый рождественский день». Ну а версия, которую мы знаем, звучит уже по-другому. Christmas Day превращается в Winter's Day. То есть день становится не рождественским, а просто зимним. И именно эта версия стала международным хитом. Кстати, группа Roxette чуть позже, в 96-м году, выпустила вариант песни для испаноязычного рынка.

Gnosis Yes Amor. Тоже получилось очень и очень красиво. Но мы с вами сейчас послушаем, конечно, ту самую, что звучит в финальной сцене легендарного фильма «Красотка». В программе «Ю» группа Roxette «It Must Have Been Love». Должно быть, это была любовь.

0: Одна из самых красивых историй о разбитом сердце – песня, которая идеально вписалась в голливудское кино и полюбилась многим зрителям и слушателям. Группа Roxette – It Must Have Been Love.
1: Реклама. Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газ-Химия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
1: Итак, сегодня легендарный и очень успешный дуэт из Швеции, группа Roxette. Сейчас расскажу еще об одном важном, пятом по счету альбоме под названием Crash Boom Bang. Эта пластинка стала одной из самых продаваемых. Запись проходила не только в Стокгольме, а также в Лондоне и даже на живописном итальянском острове Капри. Главный трек с очень драйвовым названием Crash Boom Bang, как мы знаем, на поверку оказался невероятно нежной и красивой балладой.

Интересный факт. В Северной Америке альбом продвигали очень необычным образом. Сокращенная версия диска продавалась в одной известной сети ресторанов быстрого питания. С одной стороны, это принесло большие продажи, а с другой, полная версия встретила уже меньший интерес у слушателей. А еще важно, что в рамках масштабного мирового турне в поддержку альбома «Crash Boom Bang» Роксет впервые добрались до нашей страны. 1 и 2 мая 1995 года Пер Гесли и Мари Фредриксон устроили грандиозное шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский». Конечно, это был не единственный приезд в нашу страну, но точно очень эмоциональный и запоминающийся навсегда, особенно для тех, кому удалось тогда попасть на концерты. Возвращаемся к пластинке «Crash Boom Bang», и рассказ о ней точно был бы неполным без упоминания песни, которая стала визитной карточкой всего альбома. Речь идет о треке «Sleeping in my car». Интересная история его появления. Дело в том, что практически перед выпуском альбома Пер Гесли понял, что в нем не хватает чего-то бунтарского, быстрой и энергичной композиции. И, несмотря на усталость, накопившуюся на гастролях и при работе в студии, он написал этот яркий хит буквально за один час. Прямо сейчас в программе «Ю» группа Roxette «Sleeping in my car».

0: Кстати, песня «Sleeping in my car» 94 года стала последним крупным синглом Roxette, который смог пробиться в престижный американский чарт Billboard Hot 100, что, конечно, дополнительно подкрепило статус группы как мировых звезд.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаем о людях, которые подарили нам много любимых песен. Дуэт, который точно понимал, как должны звучать чувства и яркие эмоции, шведская группа Roxette. Теперь перенесемся в октябрь 2002 года. К этому моменту группа уже находилась в статусе мировых знаменитостей. Позади были 7 успешных альбомов и уже упомянутый сегодня легендарный хит из фильма «Красотка», а также мировые турне, миллионы проданных записей. Тогда Пер Гесли и Мари Фредриксон решили подвести промежуточные итоги и выпустить большой сборник своих баллад. Специально для него Пер написал несколько новых треков, главным из которых стала одна очень красивая и глубокая баллада под названием «A Thing About You», которую можно вольно перевести как «Без ума от тебя» или «Я к тебе неровно дышу». Кстати, запись песни проходила в культовой стокгольмской студии Polar Studios, где когда-то работали над своими шедеврами очень известные соотечественники Roxette группа «Абба». А основная партия в композиции «A Thing About You» принадлежит Перу Гесли, а голос Мари Фредриксон создает неповторимый бэк-вокал в припеве. Осень 2002 года стала для Roxette переломным моментом. Прямо перед началом масштабного промо-тура Мари Фредриксон столкнулась с тяжелейшим испытанием. Внезапные проблемы со здоровьем и обнаруженный недуг заставили певицу сфокусироваться на лечении. Из-за этого группа отменила все выступления, а песня «A Thing About You» так и осталась композицией, которую дуэт ни разу не исполнил вживую на сцене. Эта мелодичная баллада, конечно, попала тогда в чарты многих стран и до сих пор для многих остается одной из самых любимых песен группы Roxette. В программе «Ю» еще один суперхит от шведского дуэта «A Thing About You».

0: Грустная, но красивая и, конечно, с присущей фирменной скандинавской романтикой песня «A Thing About You» в исполнении группы Roxette. Кстати, меланхоличное настроение этой баллады хорошо подчеркивает сдержанное, полностью черно-белое видео от режиссера Йонаса Окерлунда, который, кстати говоря, работал со многими большими знаменитостями, включая Леди Гагу и Мадонну.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, в программе «Ю» сегодня легендарный шведский дуэт «Роксет». Когда его участнику Перу Гесле задавали вопрос, с чего началась группа, он отвечал, что все началось с того, что однажды в Ливерпуле собрались четверо парней и назвали свою группу «Битлз». Звучит поэтично, конечно. Знаменитая четверка повлияла, понятное дело, на многих артистов по всему миру. Между прочим, наши сегодняшние герои Пер и Мари в 93-м году записали кавер на песню «Help». Причем сделали это на знаменитой студии Abbey Road. Давайте послушаем фрагмент этого чуда.

Группа Roxette с кавером на легендарный хит группы Beatles «Help». У них песня стала медленной, красивой акустической балладой. Сама эта запись показала, насколько значимым для них было творчество парней из Ливерпуля. Кстати, программа «You» о группе Beatles есть в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. В финале программы, как всегда, немного цифр. Группа Roxette за всю историю выпустила 10 студийных альбомов и продала более 75 миллионов записей по всему миру. При этом синглы дуэта 4 раза возглавляли главный престижный американский чарт Billboard Hot 100. Roxette получили множество престижных премий, включая MTV Video Music Awards. Более того, в 2003 году король Швеции лично наградил Мари и Пера медалями за выдающиеся музыкальные заслуги перед страной. Но главное достижение Roxette измеряется не музыкальными наградами и медалями, а самой настоящей народной любовью. Конечно, трагический уход Мари Фредриксон в 2019-м стал невосполнимой потерей, но музыка группы Roxette продолжает жить с нами и, конечно, звучать в эфире Retro FM. Сейчас послушаем композицию, которая отличается от привычных рок-баллад. Песня «Stars» написана в стиле евроденс и еще из особенностей участие детского хора, который исполняет припев. В следующую субботу снова будет рассказ о любимых артистах. Свои пожелания оставляйте в сообществах Retro FM в соцсетях с пометкой программы «You». И не забывайте, что все выпуски в любое время можно послушать в подкастах Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Как там говорится, я люблю свою работу и приду сюда в субботу. Да, именно так, друзья, и делаю это, кстати, с огромным удовольствием. Меня зовут Тимур Соколов, и я вас приветствую. Это Филичита на Ретро-ФМ. Прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите «Ретро-ФМ», и будет вам счастье. Ну что, поехали? Поехали.

0: Jump in my car. Запрыгиваем в программу Фильчита и переходим к вашим сообщениям. Поздравляем мою маму Наталью. С днем рождения. Сегодня ей 45 и 366 дней, написал сын Ваня. Ваня, присоединяюсь к поздравлениям. Желаю вашей маме огромного-огромного счастья. А это еще не все. Ваня далее продолжает. Поздравьте моего друга Гордея. Пожалуйста, у него день рождения в один день с моей мамой. От Ивана это. Гордей, и вас тоже с праздником. Пожелание хорошего дня Динару из города Нурлат. Пусть в этот дождливый день настроение будет позитивным. Твои родители и сестренка Лиана подписались. Далее, цитирую. Здравствуйте, любимая и неповторимая радио и программа Фильчита. Как быстро все-таки заканчиваются выходные дни. И уже завтра надо идти на работу. Мы с сестрой сейчас на даче, занимаемся цветами. Однако не нужно унывать, что закончится отпуск. И просто выходные. Пусть у всех слушателей будут отличные выходные, только хорошие новости. Всем удачи, Наталья из Москвы. Наталья, вы, как мне кажется, немножко торопите события. Завтра, слава богу, еще воскресенье. И вроде как выходные. Так что не пугайтесь нас. И нас не пугайте, и сами расслабьтесь. Отдыхаем.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: В очередной раз хочется напомнить легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри: «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по песням, проблем у него было, видимо, действительно очень много. Ну а у нас много приветов и поздравлений, к которым мы и переходим прямо сейчас. Цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. Здравствуйте. Хотел бы поздравить с днем рождения свою подругу Екатерину Петрину. Я не знаю, где здесь ставить правильное ударение, так что, если что не так, простите. Пожелайте ей здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Хорошего настроения от Светланы. Мухаммад Аланов далее пишет: «Передайте, пожалуйста, привет моему другу с детства. Его зовут Павел, он из Москвы, обожает Ретро-ФМ. Когда едем с ним в машине, вас только и слушаем. Большие молодцы. Прошу передать привет любимой жене Галине. Мы сейчас на даче. Ровно через 30 минут у меня приготовится замечательный романтический ужин для тебя. Галчонок, я тебя люблю. Твой Андрюша Сергеев, город Северск, Томская область. Галина, как вам повезло, однако, с мужем. Поздравляю дорогих родителей Светлану Александра Кашуриных с 34-й годовщиной свадьбы и передаю привет от дочери Марии. Ну и еще одно послание. Передайте привет моему мужу Валерию Переславцеву и поздравьте с днем металлурга. Люблю его. Сообщение, к сожалению, без подписи. Валерий, с профессиональным праздником вас, я так понимаю. Ну и поздравления от жены и от Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита. На Ретро-ФМ.

0: Сегодня в Москве погода прям так и шепчет. Гуляй и...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+.

Это мюзика для вас, Рики Повери, на разогреве ваших приветов, соответствующем программе «Филичита» «Классным настроением». Добрый день, Ретро-ФМ, привет, Тимур Соколов, привет. У меня сегодня день рождения, мне уже исполняется 25 лет. Мы будем отмечать мой праздник с моей любимой мамой Настей, с бабушкой Галей и с тетей Аней на даче. Данил Жомов написал из города Петрозаводска. Данил, поздравляю, 25 прекрасный возраст, хорошо вам отпраздновать. Любимая радио Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет в Республику Бурятия, в Джидинский район, моей подруге Валентине Котовой. Она ждет моего привета по радио с нетерпением. Всем слушателям хороших выходных от Замиры. Кто ждет, тот обязательно дождется, как говорится. Хочу поздравить с выходными близких друзей Елену, Александра, Василия. Пожелать всего самого лучшего. Всем слушателям огромный привет из города Азова. К сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться. Передаю привет своему любимому мужу Ильшату из Джалиля. Хоть мы сейчас в ссоре, хочу ему сказать, что когда мы вместе, нам все нипочем. Люблю, давай мириться. Твоя Матурымка и Марсель. Матурымка, это, если я не ошибаюсь, в переводе с татарского «красавица». Сегодня день свадьбы у наших милых, неповторимых, чудесных, любимых Роберта и Дашули. Поздравляем сердечно, любви, счастья, всего самого светлого, нежного, нужного, сладкого, вкусного и прекрасного. С любовью из Ульяновска нас много, гуляем!

0: остались дома.
1: Наш спасительный круг, программа Фильчита. Ваши привет и поздравления прямо сейчас. Вероника передает привет любимому мужу Алексею. Далее приветствуем наше любимое радио Ретро-ФМ. Едем к сыночку Кирюше. Желаем ему выздоровления. Все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Твоей мама и дядя Вова из Саратова. Привет, любимое радио Ретро-ФМ. Передайте моему мужу Дмитрию Байкову привет. Люблю, ценю его. Желаю, чтобы все его желания исполнились. А радио Ретро-ФМ, процветание отличной музыки, как всегда. Жена Маргарита подписалась. Жена Маргарита, спасибо вам за эти приятные пожелания. Вернемся к вашим приветам совсем скоро, друзья, в мессенджере Макс. Оставляйте свои послания. Я Тимур Соколов. Скоро все озвучу.
2: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
9: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
10: Будь в курсе наших проектов и событий.
11: 12+.

All of Me. Всю себя подарила нам Сабрина. Ну, а я прямо сейчас подарю вам все то, что вы мне прислали в программу «Филичита» на Ретро-ФМ. К вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер. Едем с дачи. Хорошо провели время с семьей. Передайте привет моим любимым мужу Дмитрию и дочери Варюшке. Подписалась Марина. Марина, сделана. Приветы отправлены и, надеюсь, получены. Далее. Ретро-ФМ. Хотим всей родной командой поздравить Галкина Александра Евгеньевича с днем рождения, нашего любимого зятя, брата, мужа, друга и просто очень хорошего человека. Сидим, отмечаем на весь рыбачий. Желаем здоровья, мужества, уверенности, самодостаточности, решительности, упорства, непоколебимости, терпения, уважения и достижения любой поставленной цели. С наилучшими пожеланиями к тебе только все твои любимые люди. Олеся прислала это прекрасное сообщение. Доброго, прекрасного дня, любимое радио Ретро-ФМ. Это уже следующее послание. Всей команде, ведущим и слушателям радио Ретро-ФМ, отличного настроения, прекрасной погоды, мирного неба. Спасибо. Все взаимно. Передаю огромный привет моему любимому мужу Зыкову Юрию. Он собирает малину, я его очень люблю. И моим лучшим соседям по даче Наташе и Володе. Они тоже трудятся в саду. Совмещаем труд, отдых и слушаем Ретро-ФМ. Заранее благодарю Ирину из Краснодара. Ну, чтобы хорошо вам там работалось в саду, всем смоки для вас поставлю. Идеальная песня под сбор малины.

0: Сегодня весь Париж будет неистово болеть за свою сборную, которая сыграет на чемпионате мира с Англией за третье место. Лично я болею за Францию и передаю привет всем фанатам этой шикарной игры под названием футбол. Ну а сейчас для фанатов Филичиты. Сообщение Дмитрий из станицы Брюховецкой передает привет брату Денису. Желает хорошего дня и отличных выходных. Далее хочу поздравить свою подругу Анечку с Всемирным днем икры. Это ее любимый праздник. Ура! К сожалению, без подписи. Анечка, поздравляю. Отпразднуйте как следует. Передаю привет моему мужу Андрею, деткам Владу, Вике и Милене. Спасибо, что вы у меня есть. Тоже, к сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться, друзья. Филичита продолжится через несколько минут. Никуда не уходите. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: have my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
1: Так быстро говорить, как это делает Скэтмен Джон, я не буду. У меня немного другая миссия с чувством, толком и расстановкой, ну и с выражением. Читать ваши сообщения, что я незамедлительно и делаю. Правда, немного ускорюсь, потому что времени у нас не так много. Печатаю первый раз, очень нравится Филичита. Если можно, передайте привет моему лучшему единственному другу Евгению, жене Ольги, подруге Лире. Всем привет, хорошего настроения из Нижнего Новгорода. Написал Алексей. Алексей, конечно, можно, и только что мы с вами это удачно сделали. Далее, здравствуйте, Ретро ФМ. Передаю привет любимой жене Елене. Скоро доделаю ферму и зайду. Александр, давайте, Александр, доделывайте и заходите. Передаю привет своим сыночкам Ванюше и Петруше. Собрали всех колорадских жуков. Молодцы, написал Елена. Большой привет любимому мужу Тарасу. Едем забирать его машину с техобслуживания. Самый лучший мой муж. Передайте ему слова любви, жена Татьяна. Передали. Ну и, собственно, этими словами любви. И завершаем телечиту, друзья. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: кричать «Ура!», причем троекратное уже можно, хотя бы потому, что наступили выходные, которые мы все любим и ждем с нетерпением, ну и проводим их, как всегда, под лучшую музыку, проверенную временем. Бонни М только что в качестве подтверждения моих слов. Далее Аид Ведищева и Стинка, еще Евгений Озин появится, про девушку, которая плачет в автомате споет. Тимур Соколов у микрофона до 19. Буду говорить вам привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
15: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
16: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами.
6: Ретро-ФМ. 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: Если вы не считаете себя героем этой песни, то вы просто обязаны знать, что у нас появилось новое приложение Retro FM Radio Hub. Быстрое, удобное, без всяких там лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. И самое главное, друзья, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте нас всегда и везде. Пэтти Райан и группа Texas далее. Всем классной субботы.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
9: Retro FM.

0: По некоторым версиям, название этой песни происходит от ктюрского словосочетания «зур-баган», что в переводе означает «большой столб» или «мачта», что идеально вписывается в образ портового города, которым нам своим фирменным фальцетом спел Владимир Пресняков. Про голос следующего исполнителя многие говорят, что в песне «I feel good» он спел, будто сыграл на барабанах. Браун использовал выкрики, стоны, слипы и короткие фразы. Все это Джеймс Браун использовал для расстановки жестких ритмических акцентов. Что из этого вышло, вспомним через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО «Альфа-банк» 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Тина Тернер с хитом The Best только что в ваших колонках. В свою очередь хочу напомнить вам, что только лучшие приходят на Ретро-ФМ, программу «Дорогие гости». И в это воскресенье нас ждет встреча с очаровательной Натальей Гулькиной. Солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» будет отвечать на ваши вопросы. А это значит, друзья, что у вас будет шанс выиграть деньги. Как это происходит, читайте на сайте retrofm.ru, там же и оставляйте свои вопросы. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 часов по Москве.
1: Retrofm Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retrofm.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продажа. Ограничение 6+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.
2: Всем привет!
3: Это ваша первая смена прямо из Сочи. Саша Светлов.
2: Рита Субботина. И наш круиз Ретро-ФМ начинается. Мы уже встретились с нашими победителями.
3: Ох, ребята, чувствуем, это будут очень жаркие 10 дней. Все уже готовы к вечеринкам. Настроение просто на максимуме. Ну и скоро мы поднимемся на борт Астория Гранде.
2: А что будет там, расскажем уже вечером. Следите за нашим дайджестом.
3: До встречи!
1: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Say you, say me поет Лайнел Ричи. Скажи ты, скажи мне. И вот что я вам скажу. А вернее расскажу. Новость тут только что прилетела. Глагол «махаю» стал литературной нормой. В словарях его закрепили как равноправный вариант слову «машу». Ну, что я могу сказать, друзья? Такими темпами у нас и ихний скоро признают законным местоимением. А кофе окончательно, бесповоротно станет «оно» со всеми вытекающими последствиями. Да, чем дальше, тем страшнее. Похоже, составители словарей просто устали исправлять ошибки неграмотных людей и решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Как говорится, если не можешь победить безграмотность, возглавь ее.
1: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: I saw the sign. Face of Base на Retro FM. Надеюсь, ваши выходные проходят исключительно по знакам любви. Вы сегодня счастливы, как никогда. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. А еще желаю как следует окунуться в лето. Оно у нас, как известно, на вес золота. Так что не теряйте время зря и наслаждайтесь каждым жарким днем. Бананарамы, Юрий Антонов составят вам компанию в этом приятном деле в ближайшее время. Ну, я, Тимур Соколов, также присоединяюсь.
1: Реклама.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Вашему вниманию легендарная история пары, которая неожиданно встретилась и полюбила друг друга, несмотря на то, что были полными противоположностями. И это в очередной раз напоминает нам, друзья, о том, что любовь может случиться с нами в самых неожиданных местах и с самыми неожиданными людьми. Так что посмотрите вокруг, может, вот оно счастье, рядом ходит. Татьяна Буланова через пару минут продолжит тему. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классной субботы.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы.
6: Из пары уносится печаль.
5: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
7: 12+.
8: «Ретро-ФМ».

0: Эх, сейчас бы на белый теплоход, да в Грецию куда-нибудь рвануть. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Но вот приходится не в круизе от Ретро-ФМ отдыхать, работать в прямом эфире в субботу, в выходной, между прочим. Ладно, на самом деле я не жалуюсь, так, чуть-чуть завидую исключительно белой завистью нашим слушателям, которые выиграли в эфире путевки. Сейчас вместе с утренним шоу «Первая смена» и в компании классных артистов наслаждаются круизом от Ретро-ФМ. Хорошего вам отдыха, друзья! Вы его заслужили. Ну и мы тоже тут не скучаем, у нас тоже все хорошо, тоже катаемся вот на белом теплоходе по волнам Ретро-ФМ в компании группы «Синяя птица». Далее Crazy Frog здесь.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: На каком бы этаже ни жила ваша любовь, подойдите к ее окну. Да, не звоните, не пишите, подойдите к ее окну и вместо серенады выкрикните ее имя и позовите гулять. Такие погоды шикарные стоят сегодня в столице, но это просто загляденье. Наконец-то лето. В середине лета. Beatles послушаем дальше. 17:50 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам мой пламенный, горячий летний привет.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Ретро-ФМ 70-е.
4: Ретро-ФМ 80-е.
5: Ретро-ФМ 90-е.
4: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 12+. Ретро-ФМ.

0: Только что итальянец Массимо Растрелли, он же мистер Живаго, признался в любви нашей стране в своем легендарном треке Little Russia. Да, вот были времена. Mike and the Mechanics продолжит эфир от RFM Over My Shoulder. Послушаем уже скоро. Тимур Соколов с вами. Мое почтение.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ССЭ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент? Какой кирпич?
1: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

Hot Girls и Good Boys. Да, позволю себе вот так немного видоизменить название этого хита от группы Bad Boys Blue. Hot Girls и Good Boys, хорошие мальчишки, горячие девчонки, победители игры уже сегодня отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирусы» и Александра Айвазова. Как это будет, мы будем рассказывать в эфире и в социальных сетях RetroFM. Так что подписывайтесь на нас и следите за нашими летними новостями. Продолжит тему группа «Самоцветы» через пару минут.

0: Set the World on Fire и Type, как всегда, зажигает. Ну и я пойду тоже позажигаю где-нибудь на улице, позагораю. В Москве, наконец, лето. Дождались его в середине лета. Так что прощаюсь с вами, друзья. Далее зажигать в эфире Retro FM будет Илья Глебов. Я Тимур Соколов. Говорю пока.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 19:20 в Москве. Это Донна Саммер, которая, ну, как всегда, чувствует любовь. Как говорится, если вы еще не чувствуете любовь, то позовите родных и близких и сразу почувствуете. Привет всем, кто собрался, так сказать, очень тесными компаниями по какому-нибудь очень особенному поводу, чтобы почувствовать это самое единение и эту самую любовь. Недаром говорят, что день рождения у одного, а праздник у всех. Под музыку Ретро-ФМ продолжаем. Через пару минут Сандра, Крис Ри, Андрей Губин.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
12: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

0: Валерьяныч вернул, так сказать, в детство, немножечко убаюкал, а я хочу вас сейчас немножечко настроить на завтрашний день. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Там звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на самые неожиданные вопросы, которые придумываете и присылаете вы, дорогие слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что скорее все бросайте и оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье, то есть завтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Скучно точно не будет. Не пропустите. Retro-FM в 13.00. «Дорогие гости».
1: Реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: В одной песне из ОЖ и ЛМ, в смысле «Здоровый образ жизни» и «Любовь морковь» — это Александр Барыкин и его букет. Между строк заметим, что, в принципе, можно букет цветов заменить тазиком с черешней. Мне кажется, действенно. 19.50 в Москве, это Red FM. Через пару минут будет Никершоу, Демис Русус. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Предлагаю с наведений выныривать периодически в реальность, потому что, мне кажется, в реальности как так реальнее. 20:18 в столице. Реально прекрасная музыка на Ретро-ФМ. Через пару минут Владимир Высоцкий, Дженнифер Лопес, а еще совсем скоро к нам подключатся ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. Эти неунывающие жаворонки-путешественники расскажут, как стартовал круиз Ретро-ФМ, как проходит это путешествие мечты прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Круиз Ретро FM. Дайджест.
2: Идущие в круиз приветствуют вас.
3: Это Саша Светлов и Рита Субботина, и мы уже на борту нашего любименького, гостеприимного, роскошного лайнера «Астория Гранде».
2: Да, через полчаса мы отправляемся в наше морское путешествие, конечно, под вальс цветов Чайковского. Это давняя традиция «Астории».
3: Ну а потом у нас вечер знакомства с победителями круиза. Ну и, конечно, вечеринка «Ретро-ФМ» на верхней палубе.
2: Да, отрываться начинаем уже с самого старта. Будьте на связи.
3: Пока-пока!
1: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: Милочка, луна смотрит на тебя. Позволь украсть сердце твое. Это бакара и намек на то, что, ну, дело к вечеру. Луна, конечно, еще не смотрит, но самое время начать какие-то такие совершенно романтические мероприятия под музыку Ретро ФМ. Через пару минут Саш, То-То и группа Комбинация. 20:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Приключения в сторону романтики нам предлагают СУПС. Мы всегда только за это. Но у нас некоторая поправка. Мы приключаемся в сторону романтики исключительно под любимую танцевальную музыку. Это субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе. До полуночи, 21:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Путешествуем.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик по СК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

все из-за тебя. Задумчивая, танцевальная, обиженная, наша. Это Нина, и, собственно говоря, ничего тут против не скажешь. Ну, обидел человек ее. И она по этому поводу грустит. 21.35 в столице. Мы грустить не будем, мы будем танцевать, потому что у нас лучшая танцевальная музыка здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на субботний.

Встать и что-то такое приготовить всегда приветствуется. Ну, если у человека инициатива, нужно человека как-то поддержать. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро-ФМ. Это не просто ко-ко-ко. Это лучшая танцевальная музыка для вас здесь до полуночи.

0: В детстве, я помню, у меня был маленький транзисторный приемник, и прям было удобно. Музыка почти что в кармане у тебя. Сейчас еще удобнее, понятное дело. Просто нужно скачать новое приложение RetroFM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество разнообразных интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно и совершенно без регистрации. Radio Hub – новое приложение RetroFM. Найдите, пожалуйста, в магазинах приложений, скачайте и запустите. Слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
9: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
19: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Тут главное что? Главное орбиту не перепутать. У нас совершенно танцевальная орбита, поэтому не промахнешься, дорогой товарищ. 22:35 в столице. Субботняя вечеринка Red FM. Лучшие танцхиты здесь для вас в супермиксе. Аж до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся практически в невесомости.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

прямо назвать название этой песни. В эфире я сейчас не смогу, ну мало ли что. Но иносказательно можем догадаться, что Софи Элис Бекстер прям в восторге или прям даже в обмороке от работы диджея. Ну и что, приятно. 22:50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро FM. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи.

0: Ансамбль «Секрет» напоминает, что если вдруг кто не дома, то вот еще не на танцах. Поэтому поторопитесь домой, домой, домой, чтобы принять участие в наших танцевальных экзерсисах. 23.20 в столице, субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танцмузыка здесь для вас до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Группа Joy и их совершенно точно сосредоточенность на каких-то не тех цветах. Черное — это черное, серое — это серое. Нам что-нибудь по цветасти хотелось бы. Летнее — это летнее, субботнее — это субботнее, танцевальное — это танцевальное. Вечеринка Ретро FM продолжается 23:35 в Москве.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 15+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: друг, прям сегодня у кого-то этот самый брачный кортеж мчал в светлое будущее вас. Тогда я вас исключительно точно поздравляю с этим событием. 23.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка на субботней, совершенно жаркой июльской вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Всем привет! 0 часов 0 минут столица. В воскресенье начнем с песни из «Кавказской пленницы» на ретро.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Когда-то и мы были Young Men, были значительно моложе, лето было чем-то масштабным в выходном плане. Но все, как говорится, познается в сравнении, если вообще работать без выходных, затем хоть сколько-то отдыха будет чем-то волшебным. Хоть сколько-то отдыха нам в перспективе в большинстве обещает это воскресенье. А Village People, деревенские, не только могут его, конечно, проводить на грядках, отдыхать трудясь, но это их выбор. Наш музыкальный выбор на ближайшее будущее этого часа на Ретро-ФМ полна Глена Медейреса и Валерия Сюткина. Скоро их услышим. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем ши привет. Столица 20 минут первого.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Любители поправлять народ, на вашей улице очередной не праздник. Лингвисты давеча недавно приравняли слово «махаю» к слову «машу». Ранее форма «махаю» считалась разговорной, но последние исследования словарей закрепили ее как полноправную литературную норму. Такие нынче нормы, такие в целом дела в столице. 0 часов 34 минуты на Ретро-ФМ. Впереди на подходе Starship и Шакира. Никого не пропустите.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

есть какой-то план, и мы или не мы его придерживаемся. Например, гритущий на смену Валерию Леонтьеву на ретро-ФМ Элтон Джон прервал свой выход на пенсию, объявил о двух эксклюзивных финальных концертах в Мексике в начале октября. Кроме того, он станет главным хедлайнером фестиваля Rock in Rio в сентябре этого года. Ну и помимо Элтона, до финала этого часа на ретро-ФМ еще услышим Папик Сима. В столице 0 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

На Red FM Rockset, а на дорогах не исключены и так себе водители. Я смотрел новость, что владельцы BMW признаны худшими водителями. Исследователи проанализировали страховку, статистику, количество штрафов. Все посчитали и пришли к такому выводу. Также в тройку антилидеров и худших водителей попали водители Рамов и Теслы. В столице тем временем 19:01. На Ретро-ФМ к нам приближаются Сиси Кейч и Скэтман Джон.

0: В начале нет, но точно в 87-м году Сиси Кейдж представила новый альбом с этой заглавной историей. Для фотосессии на обложке пластинки певица кардинально сменила имидж. Специально ради этого она летала в Париж, в знаменитый салон Клеопатра, чтобы сделать короткую стрижку, которая мгновенно стала эталоном для многих ее поклонниц. Было дело, помним. Но в истории этого часа на Ретро FM скоро впишется Юрий Антонов. В столице 1:34.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.

Life может и beautiful, но кризис среднего возраста никто не отменял. Согласно новостям, он раньше времени стал появляться на пороге у российских мужчин. Если раньше период переосмысления жизни начинался в 40-45 лет, то сейчас в 28-30. Во всем, как говорят специалисты, виноват культ успеха. Соцсети, которые красивой картинкой формируют завышенные ожидания. Такие новости и данные. В столице 1:48. До финала этого часа на Red FM точно еще успеем музыкально пересечься с командой «Синяя птица».

Все alright, все весьма и весьма в порядке, ну явно неплохо у сборной Англии. Она стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, вырвав победу у сборной Франции в сумасшедшем матче со счетом 6-4. Как говорится, держи в курсе. Столица 2 часа 19 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Мадонну и «Руки вверх» здесь, на «Ретрофе».

0: Не на ночь глядя, призыв к действию, но все же сегодня, 19 июля, в России отмечается вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Как его правильно отмечать? Ну, уверен, разберетесь без каких-либо инструкций. Главная цель этой гастрономической даты, конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. На завтрак или когда день наступит, как еще они не наступили в столице, можно приступать отмечать. В Москве 2 часа 36 минут. Это Ретро-ФМ, это Blue System на ближайшее.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

когда-то было давно, но все еще правда. Поэт Карен Кавалериан в далеком 88-м написал текст этой истории на кухне у Кельми. Можно сказать, их чаепитие принесло такие музыкальные плоды. Правда, Крис отнесся к песне скептически, заявив, что хитом она не станет. Однако вскоре она зазвучала по всему Советскому Союзу, победила на фестивале песни года в 89-м. Было дело в столице же между делом 2 часа 49 минут. В финале этого часа на Ретро FM точно услышим Майкла Джексона и Джо Дассена. Они впереди.